0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чешен, Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар радио мурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
27: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скна.
15: Овода Туркия Вину Радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Турчи Чешен 广播电台.
6: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Туркия Схма.
14: Овода Туркия Вюни Радио Са.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
14: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Са.
9: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радио Са.
19: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderli Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este radio

0: Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
7: Инджан кара радио садае Турция.
8: Да, да Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
10: Петерчия радио садбури Турция скма.
11: Овода Турция уни радиосу.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитплеер Тюркия'нын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватқын ола Тюркия Овоза радиосы.
17: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидарри Диамурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
2: Ини адала радио свара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
3: Este radio voz de Turkia.
4: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
1: Efirde Turkia ovoz radio sa.
16: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
17: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.